0: forši!
1: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad 5L2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
4: Сегодня во многих районах ожидается дождь, местами сильный, северо-запада облачность начнет уменьшаться. Ветер юго-западный от 3 до 16 метров в секунду. В Лепе-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге сегодня временами дождь, местами ливни, днем с прояснениями. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-19. Градусов.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:59.
1: Предложение супервыходных в Лидл. С 19 сентября морковь 1 килограмм с Лидл Плюс 39 центов. На ассортимент мороженого Джелателли с Лидл Плюс скидка 30%. И масло Пилос XXL 500 грамм евро 75. Лидл стоит того.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Осторожно! Горит!
5: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
4: Сегодня во многих районах ожидается дождь, местами сильный, северо-запада облачность начнет уменьшаться. Ветер юго-западный от 3 до 16 метров в секунду. В Лепе-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге сегодня временами дождь, местами ливни, днем с прояснениями. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-19. Градусов.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
2: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 9:12.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 15. Līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gazētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм в Мего. Кисломолочные продукты Лакто, разные виды, 89 центов. И пряники Мазулис только €29. Зэм-Зэм цены в Мего.
3: Только в МК Латвии. Как задержание министра благосостояния отразится на пенсионерах? Разбираемся в скандале. Телефонные мошенники заставляют стариков тайно продавать квартиры. Читайте, как потом крадут деньги и оставляют пенсионеров ни с чем. А вы знали, что вам положен бесплатный медицинский осмотр? Рассказываем, куда и когда обращаться. Автобус уехал, а люди остались. Узнайте, в каком случае перевозчик может бросить пассажира на границе с Россией. Подписка на МК Латвию уже началась. Подробности в газете.
4: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
2: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

любители кофе. В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: 9:40.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама.
3: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
4: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenuzīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалас-Гатва 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
6: Предложение супервыходных в Lidl. С 19 сентября морковь 1 килограмм с Lidl Plus 39 центов. На ассортимент мороженого Gelatelli с Lidl Plus скидка 30%. И масло Pilos XXL 500 грамм евро 75. Lidl стоит того.
1: Retro FM Латвия объявляет конкурс вместе с IKEA. Теперь цена ниже. С 21 по 25 сентября в вечернем эфире по подсказкам ведущих выясняем, какой товар IKEA стал еще выгоднее, и определяем финалистов, среди которых в пятницу разыграем подарочную карту на 70 евро. Конкурс «Теперь цена ниже» вместе с IKEA.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
9: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
10: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Lidl предлагает Duc de Coeur. Неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм, 2,99. Свежий козий сыр 200 грамм, 2,99. И миндальное печенье макарон 6 штук, 4,99. Насладитесь вкусами французской кухни. Lidl. Стоит того.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
7: Акционерное общество «Латвия с кредитными полидзибас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа. ЛКПП-ЛВ.
10: Сегодня во многих районах ожидается дождь, местами сильный, северо-запада облачность начнет уменьшаться. Ветер юго-западный от 3 до 16 метров в секунду. В Лепе-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге сегодня временами дождь, местами ливни, днем с прояснениями. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-19. Градусов.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и полидзības программа ЛКПП-ЛВ.
11: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.

0: 10:40.
1: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Реклама.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Спилктака Пьетер Пилсета.
4: Еще больше товаров по ценам Зем-Зем в Мего. Кефир Балтайс €25. И мороженое пломбир Земнеку 600 грамм €99. Зем-Зем цены в Мего.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба Супернова в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
7: Drona apdraudējums, oranžais brīdinājums, patvertnes – šie termini kļuva par daļu no mūsu realitātes. Jo valdošās partijas orientētas uz karu un gatavojas karam. Mēs iestājāmies par mieru un veselo saprātu. Mēs esam vienīgie, kuriem rūp Latvijas nākotne un tās cilvēki. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
6: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, €79. Йогуртовый напиток Актимель 14 штук, €4.49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6.99. Lidl. Стоит того.
9: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
10: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
11: Мы, команда ЭХР Медиа Группа, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
12: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде Euroled LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
13: Берите на заметку. В Euroled LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. Euroled.lv.
14: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
15: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Акционерное общество. Латвия с кредитными полезными программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия. Retro FM.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня во многих районах ожидается дождь, местами сильный, северо-запада облачность начнет уменьшаться. Ветер юго-западный от 3 до 16 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге сегодня временами дождь, местами ливни, днем с прояснениями. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-19. Градусов.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:11.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: На лобовом стекле сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Carglass ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепое.
4: Carglass ремонт, Carglass замена.
5: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Сливки Pilos 30%, 330 миллилитров, евро 25. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
6: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
7: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ. Запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунес 15. РКС Нами ЛВ.
8: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
9: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалас-Гатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
10: Новый iPhone 18 Pro уже доступен в 220 LV. Цены от 1499 евро. Заходи в 220 LV уже сейчас.
11: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
12: Retro FM Latvia объявляет конкурс вместе с IKEA. Теперь цена ниже. С 21 по 25 сентября в вечернем эфире по подсказкам ведущих выясняем, какой товар IKEA стал еще выгоднее, и определяем финалистов, среди которых в пятницу разыграем подарочную карту на 70 евро. Конкурс «Теперь цена ниже» вместе с IKEA.
0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
13: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt, pietele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis, vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
14: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā.

0: 11:57.
1: Гивен празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Гивен и на Гивен.ЛВ только в сентябре.
2: Реклама.
3: Eiro aptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiro aptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiro aptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiro aptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. Pampers biksītes 4. Izmērs 48 gabali 11,99. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi.lv.
6: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев, вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
7: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи –

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Верное общество Латвия с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полицейская программа. ЛКПП-ЛВ.
4: Сегодня во многих районах ожидается дождь, местами сильный, северо-запада облачность начнет уменьшаться. Ветер юго-западный от 3 до 16 метров в секунду. В Лепе-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге сегодня временами дождь, местами ливни, днем с прояснениями. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-19. Градусов.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полицейская программа ЛКПП-ЛВ.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 13:36.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Реклама. Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров. Поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик.
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Еще больше товаров по ценам Zem-Zem в Мего. Кефир Балтайс евро 25 и мороженое пломбир Земнеку 600 грамм евро 99. Zem-Zem цены в Мего.
7: Топ-бренды 220 LV плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
8: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
7: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
9: Шир политическая реклама. Апмаксам партия суверена вара.
10: Токсискайс Росолс, Кремлини, Вате. Valdošie tikai Karina Birkas citādi domājošiem cilvēkiem, jo aiz šiem vārdiem viņi slēpj savu neizdarību, gļēvumu un negausību. Viņiem nav piedāvājuma tautai. Valdošās diletantu un neliešu partijas ir jāpadzen prom. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
9: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
11: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном. Для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунецы АБТ.
7: Новый iPhone 18 Pro уже доступен в 220 LV. Цены от 1499 евро. Заходи в 220 LV уже сейчас.
12: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
13: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
14: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
15: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
16: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 1:10.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: 1:37.
1: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Реклама.
3: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
7: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
9: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря к Xiaomi Arena. Билеты Билишусервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
10: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалас-Гатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
11: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
12: Retro FM Latvia объявляет конкурс вместе с IKEA. Теперь цена ниже. С 21 по 25 сентября в вечернем эфире по подсказкам ведущих выясняем, какой товар IKEA стал еще выгоднее, и определяем финалистов, среди которых в пятницу разыграем подарочную карту на 70 евро. Конкурс «Теперь цена ниже» вместе с IKEA.
13: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
14: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
15: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.

0: 1:56. Гивен празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Гивен и на Гивен.ЛВ только в сентябре.
1: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи –

0: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией программа ЛКПП-ЛВ.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь, местами ливни с грозами и градом. Ветер западный, северо-западный от 1 до 16 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 14-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь, возможны ливни с грозами. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-11 градусов, а днем плюс 15-16.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией программа ЛКПП-ЛВ.
3: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 2:39.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама. Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
5: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 Чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой

0: 2 часа 56 минут.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi.
2: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
3: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība. Grantis.lv.
4: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
5: Es Milutu Skalderi, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
6: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
9: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь, местами ливни с грозами и градом. Ветер западный, северо-западный от 1 до 16 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 14-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь, возможны ливни с грозами. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-11 градусов, а днем плюс 15-16.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
7: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
10: Retro-FM. Вечер со звездой.
7: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет юрист Ярослав Стрельчонок. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программой.

0: «Вечер со звездой» при поддержке ЛКПП-ЛВ.
1: Итак, дамы и господа, я до последнего момента плевал через левое плечо три раза и крестился на все углы. И потому что хотел, чтобы это интервью случилось. И так и да, и так и случилось. Леди и джентльмены, у меня в гостях сегодня Ярослав Стрельчонок. Я бы его сейчас позиционировал как звезда педагогики, звезда преподавания, потому что последние 10 лет, а мы с вами не виделись, Ярослав, лет уже 12, вы у меня были на интервью в свое время, еще будучи при погонах, я... Что-то о вас слышал в прессе, что-то читал, иногда ваше имя мелькало, но так вы исчезли вообще из публичного поля. Вот как вы сейчас живете?
2: Счастливо.
1: Спокойно, наверное.
2: Спокойно, и спокойно, да. Сейчас я живу. Получается, да, на протяжении 10 лет моя деятельность профессиональная вообще не связана с государственным управлением Латвии. Может быть, косвенно, но напрямую нет. Я не работаю ни в государственном учреждении, ни в муниципальных учреждениях, но моя деятельность связана больше с педагогикой, вы правы, и, наверное, это то, что мне нравится делать.
1: Где вы преподаете и что вы преподаете?
2: Я преподаю в университете Туриба, в бизнес-школе.
1: Солидная Туриба. Фирма, да.
2: Да, это частное высшее учебное заведение, считается самым большим, крупным в Балтии. И с каждым годом количество студентов только увеличивается.
1: Рейтинг у них хороший тоже.
2: Да, вы знаете, и вот разговаривая со студентами, очень часто я сталкиваюсь с тем, что некоторые после... Ну, в сентябре, в октябре понимают, что в других высших учебных заведениях им не столь комфортно, как в Туребе. Потому что интерактивность задействования студентов в разных процессах в Туребе проходит довольно-таки интенсивно.
1: А ваш предмет какой конкретно?
2: Мой предмет также связан с вопросами предотвращения коррупции и профессиональной этики. Для бакалавров, для магистров, для тех, которые... есть такое направление, как дрожь-бас-организация, безопасности. Да. То есть вот для работающих в разных сферах, в частном или в публичном секторе, для них вот я рассказываю, преподаю именно вопросы этического поведения, профессиональной этики на работе, как, скажем так, что такое коррупция, как не допустить в своей деятельности, потому что это не всегда может быть осознанное такое, да, вот дают подарок, да, и ты не всегда можешь понять, а вдруг за этим подарком потом будет проблема, что это будет восприниматься как взятка, да, и вот эти нюансные разъяснения...
1: Грань очень тонкая.
2: Да, это да, потому что в законе разрешено получение подарка.
1: Я пришел к вам в гости, что я не имею права принести, вот вы пришли в гости, вы принесли тортик, это взятка или это подарок?
2: Ну, вы знаете, вы не должностное лицо.
1: Да.
2: Я тоже не должностное.
1: Не, я сейчас при исполнении, я должностное.
2: Ну, если мы говорим о государственном секторе, то, конечно же, вы не должностное лицо. Вы не подаете декларацию.
1: Вы бы и не принесли.
2: Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Потому что, может быть, я и хотел бы это сделать, но зачем вас компрометировать, если вы были должностное лицо, да? То есть, создавать проблему вам и создавать проблему себе, да? То есть, вот этот вопрос, который очень часто мы поднимали, когда, будучи еще работником КНАБа, вопрос о том, что ну не рискуйте, да, зачем вам лишний раз рисковать и спровоцировать ситуацию в рамках того, что может быть это воспринято как взятка. Так вот, со студентами, да, вот мы по этому вопросу дискутируем, и я стараюсь их, скажем, вот дать им, может быть, знаете, понять не то, что такое коррупция, что такое правильно-неправильно, но с точки зрения того, чем они рискуют, да, потому что очень часто мы воспринимаем, что после коррупционного какого-то преступления человека наказывают, он находится в тюрьме, скажем так, да, но вопрос о другом. Мы же живем все с какими-то ценностями. Семья, да, то есть желание куда-то ездить, смотреть мир, семья, да. Мир, да, коммуницировать со своими близкими и так далее. И вот это сиюминутное желание, может быть, обогатиться, а быстрые деньги приходят быстро и уходят, да, но риск остается, что потом к тебе постучат, и такие случаи были.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
4: 3 часа 8 минут.
3: Экотехнологиес. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Viens, divi, trīs. Cenas krīt. Samazini cenas ar Paldies karti. Maksimāli ietvotnē. No 17. līdz 21. septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 liters. 1,69 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja. Well done. Sālīta vai augsti kūpināta. 100 gramu. 1,79 €. Lasis. Adzesēts. 6,99 € kilogramā. Maksima. Yeah.

0: «Вечер со звездой» при поддержке ЛКППЛВ.
1: Латвия с кредитной палидзības программа.
2: Вечер со звездой, вечер со звездой.
3: Ярослав, как говорил Остап Бендер, закон надо чтить.
4: Да, и вот знаете, вот интересный момент, да, вот есть такое выражение, незнание закона не освобождает. Но есть и второй момент, да, знание закона наоборот освобождает. Когда ты знаешь, как поступать, ты знаешь, как действовать, где-то сказать «нет», это тяжело. Да? И вот это я стараюсь студентам, особенно работающим студентам, дать понять, да, в каких случаях им, может быть, стоит остановиться, потому что дальше пойдет риск того, что они потеряют возможность быть вместе с семьей, видеть, как растут дети, проводить время с супругой, семейный отдых и так далее, и так далее.
3: Вот это такой суровый сценарий вы сейчас нарисовали.
4: Ну, вот знаете, у меня вчера была первая группа, да, студентов, первокурсников, да, и вот первая лекция, вот мы об этом говорили в университете, и некоторые так задумались и вот говорили, вы нас, ну, может быть, пугаете? Я говорю, вот пугаю я вас или я вас, скажем так, образовываю,
3: да,
4: то есть предупреждаю на будущее, что может случиться, да, потому что все те вот студенты, которые проходят через меня, они будут в будущем прокуроры, судьи, да, вот мы тоже, когда знакомились, да, я говорю, ну, кем вы себя видите, да, в каком направлении вы хотите быть, да, кто-то нотариусом, адвокатом, да, то есть, но в любом случае они будут, в том числе, даже если не в государственном секторе, они будут в частном секторе. А коррупция — это же сталкивание интересов частного сектора и государственного сектора, когда частный сектор приходит и участвует в закупках, решает какие-то вопросы, получает лицензии и так далее.
3: Ну, есть такое замечательное импортное слово — лоббирование.
4: Да.
3: Вот где тут
4: это слово,
3: граница?
4: Это слово мы тоже обсуждаем, и вот очень часто в нашем обществе принято воспринимать, что лоббирование — это негативное какое-то. Но если мы так подумаем, лоббирование — это, ну, скажем так, продвижение своих интересов. В чем положительная, может быть, часть этих интересов? В государственном секторе, да и в муниципалитетах работают люди, которые, ну, не эксперты в каких-то областях. Ни в строительстве, ни в какой-то технической спецификации, допустим, медицинской или IT особенно, да. И, соответственно, им надо как-то получить эту информацию. Ну и вот как получать эту информацию? Вот пришел кто-то и предлагает...
3: Так, есть же куча советников, разные там... Ну... Первый, второй, третий, восьмой заместитель. Я просто смотрю по госаппарату, там эта структура, мама мия, как разрослась за последние годы. Поэтому там с информацией, да, может быть. Но тут возникает совершенно закономерно вопрос. А тогда, извините, а нафига нам, ну, скажем так, руководители не профессионалы? Может быть, уже надо перейти на профессиональное правление страной?
4: Вы знаете, ну, по поводу управления страной, конечно, наверное, когда профессионал руководит, это совсем по-другому, да. Единственное, что, может быть, государством не должен управлять человек, который только, ну, думает о, скажем так, о какой-то предпринимательской направлении, да, государства, потому что государство — это не только, ну, скажем так, получение каких-то доходов, это еще и социальные какие-то направления, пенсии, это забота о детях, о пенсионерах.
3: Как?
4: Это должен быть баланс.
3: А как, простите, вот социальное, вот как то, что вы сейчас все перечислили, как это может все функционировать без экономики нормально?
4: Нет, я не спорю здесь.
3: Поэтому все-таки, мне кажется, тут предпринимательство...
4: Баланс должен быть.
3: Оно доминировать должно, по-моему.
4: Вы знаете, но предприниматель, может быть, это, ну, скажем... мышление...
3: Не в ругательном смысле этого
4: нет,
3: слова.
4: Нет, это хорошо, да, то есть, если мы рассматриваем вот государство как бизнес какой-то проект, да, то я, наверное, не хотел бы, чтобы он только был как бизнес, потому что очень важно не думать, потому что предприниматель думает о прибыли, правильно?
3: Ну, логично.
4: Правильно.
3: Иначе зачем?
4: Если это невыгодно, то это все закрывается. Но вопрос еще, допустим, о каких-то школах, да, в регионах, да, о медицинском, медицинских услугах, да, в регионах. И если людей становится меньше, я сам из Латгалии, да, но если людей становится меньше, школы закрываются. Вот просто совсем недавно, ну как недавно, может быть, полгода, год назад, мне попался случай, статьи, что в Японии вроде бы закрыли ветку или пассажирскую, да, вот только сейчас, ну, нерентабельную. Просто потому, что в определенную школу ездила ученица, да, и вот она закончила эту школу, поступила
3: в университет,
4: и тогда закрыли. То есть ради одного человека...
3: Гуманно.
4: Да, гуманно. Вот поэтому вот здесь вот такое. Так вот, возвращаясь к лоббированию. Лоббирование — это когда политик узнал мнение одной стороны, второй, может быть, третий, четвертый, и максимально для общества, для предпринимательства, сбалансировав эти интересы, принимает решение.
3: Ярослав, ну, сейчас если, идеальную картину рисуете.
4: Да, но если пришел один, да, и он только имеет доступ к этому должностному лицу, и другие не имеют такой возможности,
3: а если он еще пришел,
4: то это уже с негативной точки зрения можно воспринимать.
3: А если он еще пришел с коробочкой?
4: Ну, это уже будет коррупция.
5: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
6: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
7: Через 100 метров поверните налево.
8: Налево? Но там же тупик!
9: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
10: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
11: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
12: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv

0: «Вечер со звездой» при поддержке ЛКППЛВ.
1: Какой самый частый вопрос, который вам задают студенты?
2: Вы знаете, они, наверное, разные, но вот мы проходим тоже тему получения подарков. Да, и я стараюсь сам предмет, хоть он мне очень часто такое вот, как фидбэк, да, как отзывы идут, что как бы коррупция, она такая серьезная тема, да, может быть где-то скучная, да, но после вот семинаров со студентами и с должностными лицами, потому что и должностным лицам я тоже преподаю, они такой отзыв оставляют, что мы думали, что будет скучно, а было интересно. Оказывается, про коррупцию можно говорить интересно. Так вот, когда мы рассматриваем возможность получения подарков перед темой, у меня есть такой интересный подход, я им каждому даю, вот я сам покупаю конфеты, да, и по конфете каждому, да, и говорю, ну, что теперь будет? Вот как вы это расцениваете? Я вас купил, да, или это подарок, или это взятка, да, и, допустим, кто-то, если еще работающие люди, да, то тогда они начинают задумываться, да, а если я к ним приду на следующий день с какой-то просьбой, да, то есть...
1: Я тебе конфетку смогут, принес,
2: да,
1: помнишь?
2: Вот, понимаете, конечно, это такая не столь, скажем так, серьезная, да, скажем, ценность.
1: Но это живая модель.
2: Но это живая модель, да. И, да, и вот они начинают задумываться, а действительно, как я буду себя чувствовать, да, вот, буду ли я, будут ли они мне должны, да, то есть насколько это...
1: Будет ли он обязан?
2: Да, обязан, понимаете? И вот мы вот разыгрываем эту ситуацию до решения, что закон требует, да? То, что закон требует и так далее, и так далее. Ну, вот таким моментом, вот это тоже интересно, да? Для каждой аудитории свой, может быть, интерес для тех, которые работают, они хотят узнать о коммерческой деятельности, могут ли они совмещать должности, могут ли они иметь фирму, да? А студенты в общем, вот подарки, что такое коррупция, коррупция в древности, да, какие наказания есть, да, вот, ну, так вот.
3: Ну, там руки рубили, я помню.
2: Руки, уши, да. Носы отрезали.
3: Да. Жаль, конечно, что не дошло это до наших дней, ну, ладно.
2: Нет, знаете, я очень часто бывает, вот, кстати, возникает вопрос по поводу наказания, да, что вот в Китае же смертная казнь, да. Там в разных странах Азии тоже могут быть и повешенные люди и так далее за коррупцию, за то, что человек не работает на благо общества. И, ну, Латвия маленькая. Мы не можем себе такое, скажем так...
3: И так уже народа нет, да?
2: Да, вот. Да. Там больше миллиарда, у нас меньше 2 миллионов, да? Почти 1 800 000
3: это
2: человек.
3: Это официально, со всеми Ирландиями и Германиями.
2: Нет, совсем, мне кажется, недавно было опубликовано 1 825 000 человек.
3: Но нет у нас столько народа, Ярослав.
2: Ну, это официально, да. Может быть, кто-то уезжает, а числится здесь. Это, конечно, печально.
3: Вы знаете, у нас был конкурс тут на Медне, и мы предложили

0: Ну, как для креатива, для публики такое задание. Придумайте какой-нибудь нестандартный вид спорта, которого в Латвии нет, чтобы нам пригодилось. Знаете, какой вариант победил?
1: Ну, нет.
0: Бег на дальность и на скорость из Латвии. В подарок победителю хорошая зарплата и ностальгия. Сурово, но как...
1: К сожалению,
0: Но как метко.
1: Вы знаете, я согласен, что это большая проблема для Латвии. Это человеческие ресурсы. Мне кажется, это самый главный ресурс. И мы его, к сожалению...
0: Мы его разбазарили.
1: Да, мы разбазариваем, и мы его не сохраняем. Я просто вот помню свою юность, молодость, детство, вот город Резекне, да, я из Резекне, и вот я часто приезжаю туда, у меня родители живут там, и я вижу, что он просто вечерами, он пустой, да.
0: Вы по Риге еще не ходили?
1: По Риге тоже хожу, там у нас немножко другой уже колорит появляется, да, но как бы печально, да, что... Хотя ресурс у Латвии, я всегда, когда у меня спрашивают, я говорю, ресурс у Латвии огромный, да, у нас есть возможность, человеческий ресурс, здесь, скажем так, ну, ему реализации потенциал огромный, да, это береговая линия 500 километров, да, это возможность привлекать в здравницы людей, да, это транзит, это разные... Мы так можем убили, даже не, без производства...
0: Так убили же и транзит, и все остальное. Ну, ладно.
1: Это, да, это...
0: Это другая дискуссия, другой разговор.

0: Вечер со звездой при поддержке ЛКППЛВ.
1: Латвия с кредитными и полезной программа.
2: Вечер со звездой, вечер со звездой.
3: А у меня вопрос так, а скажите, вот студенты с ваших лекций убегают, сочкуют или у вас нормальная посещаемость?
4: Вы знаете, у меня так получается, что вот во время лекции, если они пришли, ну, они никуда не уйдут.
3: Ну, это понятно. Это
4: потому что даже если они пытаются заснуть, там бывают такие разные студенты, да, то я не тот преподаватель, который только читает. Я стараюсь их задействовать вот в этой дискуссии, да, по поводу ценностей, по поводу подарков, по поводу, как они считают, что такое лоббирование, что такое конфликт интересов, этика как таковая, да, то есть в этом плане, да, у университета есть требования посещаемости, да, регистрации студентов, но если студент, скажем, 70% посещал мои лекции, был на контрольных экзаменах, то у меня, в принципе, они все сдают, потому что этот, ну, скажем, и предмет такой, он не ограничивает в каких-то определенных рамках меня и их, да, а дает им возможность осмысления того, что...
3: И работает индивидуально, да?
4: Да, в принципе. Uh-huh. И, вы знаете, сейчас особенно поэтому вот это сочкование не происходит. Во всяком случае, я такого не замечал, да. Бывает, по некоторым причинам человек, ну, по болезни и так далее, не приходят, это одно. А так, в основном, мне нравится с ними работать. Это молодежь, и они задают вопросы, которые, скажем так, иногда меня в ступор ставят, да, но я пытаюсь найти ответ, даже, может, не сейчас, на следующей лекции и так далее. И это дает возможность развития самого себя, не останавливаться на одном и том же.
3: И это держит вас в тонусе.
4: В тонусе, да, конечно. Потому что вопросы, вот хоть я уже 10 лет в госсекторе не нахожусь, но вот помимо этого я вот все время слежу за тем, что происходит в Латвии, я слежу за тем, что происходит в мире по этой тематике, потому что помимо преподавательской деятельности вот с 16-го года как-то получилось так, что я думал, чем заняться, да, то есть это был вопрос, потому что, и этот вопрос был, знаете, непонятием, может быть, с грустинкой, скажем так.
3: То есть переход со статуса на простую гражданскую жизнь?
4: Нет, нет.
3: С сломкой, да?
4: С разочарованием, знаете, вот в чем проблема, может быть, государственного сектора, что в 98-м году я поступил в полицейскую академию, 5 лет меня учили работать на благо государства. Я выучился, у меня специальность следователь, да. То есть я какое-то время, маленький период времени проработал в государственной полиции, потом организовался КНАП, и я начал с низов. Специалист, главный специалист, руководитель отдела, заместитель руководителя отдела. Потом меня парламент выбрал на должность руководителя КНАПа. И знаете, вот государство вкладывало, в меня вкладывало, то есть я шел по карьерной лестнице, и 5 лет закончилось, а потенциал-то есть, я готов работать на благо государства и продолжать это делать. И получилось так, что ты никому не нужен. Дело не в том, что, как бы, может быть, никому не нужен, может быть, ну, как бы, предложение вот именно в государственном секторе служить государству, да, потому что, мне кажется, служба государству, вот, и тем более, если государство в тебя вложило, это очень важно, да, и вот поэтому у нас есть вот такой...
3: А вы имели право разве? Потому что у вас же там куча документов, которые вы должны были подписать, когда уходили.
4: Нет, я подал свою кандидатуру на второй срок, да, но в связи с тем, что моя позиция всегда была нейтральна по отношению к нарушениям, по отношению к политикам, неважно, коалиция, оппозиция, да, то есть человек должен отвечать...
3: То есть вами нельзя было рулить, да?
4: Попытки были где-то встретиться неформально, но я всегда говорил, пожалуйста, есть КНАП помещение, есть парламент, кабинет министров, где можно со мной пересечься и обговорить вопросы именно по тематике антикоррупционного агентства. Были моменты...
3: Мудро.
4: Ну, я вам могу сказать, что были моменты, когда со мной пытались выстроить неформальные отношения и нечаянно встретились, да, и сказали, давайте вот тут рядом кафе, ну, Ярослав, поговорим. Ну, я сделал вид, я говорю, знаете, вот у меня машина... У меня машина ждет, я говорю, мне надо в бюро. Я говорю, давайте поедем в бюро на служебной машине и там поговорим. Не-не-не, на служебной я не поеду.
3: Лучше вы к нам.
4: Да, вот, знаете, и как-то это было, наверное, первые полгода, когда вот такую неформальность пытались выстроить, Но, пожалуйста, в рамках закона, в рамках моих обязанностей, я готов обратить внимание и на оппозицию, да, на любого политика. Бюро и с такой целью создано, да, для того, чтобы, скажем так, контролировать должностных лиц, да, политические партии, да, потому что это очень важно, вот этот нейтралитет соблюдать, для того, чтобы были правила, было понятие того, что нельзя делать, что можно.
3: Ну, по Орвеллу все должны быть, все животные должны быть равны.
4: Ну, вы знаете, даже в кабинете министров есть такая надпись, да, один закон для всех, да.
5: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
6: Реклама. Только в МК Латвии. Как задержание министра благосостояния отразится на пенсионерах? Разбираемся в скандале. Телефонные мошенники заставляют стариков тайно продавать квартиры. Читайте, как потом крадут деньги и оставляют пенсионеров ни с чем. А вы знали, что вам положен бесплатный медицинский осмотр? Рассказываем, куда и когда обращаться. Автобус уехал, а люди остались. Узнайте, в каком случае перевозчик может бросить пассажира на границе с Россией. Подписка на МК Латвию уже началась. Подробности в газете.
7: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbora, nu ko tu nesi?
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
8: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
9: Daudzi mūsu seniori tā arī nesagaida savu rindu pēc medicīniskās palīdzības. Abu mērī un vienotības radītais posts Latvijas medicīnai ir steidzami jānovērš. Medicīnas nozara ir jāvada godīgiem un profesionāliem speciālistiem. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1. Suverēnā vara apvienība jaunatvieši.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija Suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
10: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
11: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
12: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
13: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
14: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
15: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.

0: «Вечер со звездой» при поддержке ЛКППЛВ.
1: «Вечер со звездой», «Вечер со звездой».
2: Вы знаете, что сейчас люди говорят о вашей конторе бывшей?
3: Ну, я слежу, периодически читаю.
2: Ну, они разные... открытым текстом говорят, что это дубина в руках у власть придержащей партии.
3: Ну,
2: которая 35 лет практически рулит страной и развалила ее.
3: Эта дубина должна быть, скажем так... на всех одинаково направлена.
2: Когда Маклов меч, он должен висеть.
3: Она на всех должна быть. Да. Неважно, ты в политике именно коалицию представляешь, или оппозицию, или любое учреждение. То есть одно отношение должно быть.
2: Вот поэтому вас и не переизбрали.
3: Такая тоже версия существует, да. Вот. Но я, знаете, дверь закрылась одна, открылась другие возможности.
2: Ну, это да.
3: Я, честно, вот, когда вот закончилось, да, вот, и вот следующий момент, да, вот что делать, да, и получилось так, что пошли предложения с международных организаций. Они были уже, когда я работал, да, но я не мог себе этого позволить, потому что таким, ну, было
2: по
3: бы неправильно. Было бы неправильно. Мне, нет, я мог бы попросить разрешение совмещения должностей у премьер-министра, но тогда бы я рассеивал свое внимание на разные другие направления международной активности. Да. То есть, но... пришли предложения из Совета Европы, ОБСЕ, ООН, да, и вот в качестве эксперта, консультанта, да, и специалиста для этих организаций я и в Молдове, и на Украине, и в Средней Азии месяцами, неделями прожил и очень... счастлив.
2: Ярослав, а вот мы из всех стран, в которых вы побывали и поработали, мы чемпионы мира по коррупции или все-таки есть еще круче нас?
3: Я бы хотел бы сказать, что в моем представлении, вот первый раз я вообще в Средней Азии, вот, я имею в виду вот Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, первый раз побывал вот 2007-2008 год, да, и тогда был очень большой запрос на то, чтобы дать вот знания Европейского Союза туда, да, и сейчас я вижу, какими темпами они, скажем так, внедряют. Да, есть свои проблемы, где их нету, да, но их желание и возможности усовершенствовать свое законодательство, понимание того, что можно, что нельзя, исходя из их традиций, у них очень большими темпами идет. Но если мы сравниваем главный такой измеритель, есть такой вот Transparency International организация, которая каждый год публикует данные по индексу восприятия коррупции, то здесь, наверное, Латвия, Литва, Эстония, если сравнивать страны бывшего Советского Союза, ну, находятся выше всех. Да, Эстония самая высокая по, скажем, реализации политики борьбы с коррупцией и воспринятием общества этой борьбы. Да? Далее следует Литва, потом Латвия замыкает. Да? Далее уже там уже распределяется Грузия, где-то Молдова по каким-то определенным критериям. И там они уже...
2: Понятно. А самые большие проблемы?
3: Самые большие проблемы вы имеете в виду...
2: Ну, по коррупции.
3: По коррупции где?
2: Да, ну где?
3: Ну, Азия или... Считается, что Северная Корея. Это она там в самом...
2: Ну ладно, давайте, давайте так за кадром оставим.
3: Но в любом случае, индекс восприятия коррупции делается людьми. Да, и это восприятие, то есть, которое вот эксперты оценивают, это все равно такое, знаете, очень, и я к этому мнению тоже согласен, более субъективный, да, момент того, как оценить, и вот государство в международной политике, скажем так, положительное или негативное, ну, соответственно, мы его можем двигать туда. Хотя есть там разные, там, если я не ошибаюсь, 9 определенных критериев, которые суммируются и выдается определенный балл для страны.
2: Ну, то есть мы как-то еще не совсем плохо, да?
3: Мы находимся в середине, скажем так. Но тенденция идет к улучшению.
1: Мой друг.

0: Вечер со звездой при поддержке ЛКППЛВ.
1: Латвия's кредит нема и палидзибас программа.
2: Вечер со звездой, вечер со звездой.
3: Вот будь сейчас возможность у Ярослава Стрельченко повернуть колесо времени вспять, что бы вы поменяли?
4: Да, наверное, ничего. Наверное, ничего, ну, потому что мне нравится, чем я сейчас занимаюсь. Мне нравится коммуникация с молодежью. Мне нравится то, что я свободно могу распоряжаться своим временем. Конечно, иногда бывает, дети... После пятилетней работы я начал, скажем так, детям своим отдавать любовь, знания и воспитание, да, что навстречу пошли такие вопросы: папа, когда ты уже уедешь в командировку, да? То есть настолько, но вы знаете, все равно это вот получалось так, что в 16-м году одному моему сыну было 5-6 лет, второму 10-11, да, и вот это такой период времени, когда... Вот,
3: слушайте, у вас дома не было.
4: Вот именно вот с этого момента было вот такое вот с ними общение более... Это. Я занимаюсь тем, что люблю, я моржую, да, вот уже
3: да
4: на протяжении 20 лет. Да.
3: Ужас.
4: Это дает, кстати...
3: Ужас.
4: Это вот дает такое классное ощущение рестарта. И бывало, когда на работе, тогда еще на той работе, было, скажем, стрессовые ситуации всегда. Обычно раз в неделю это я делал, то бывало, я приезжал в середине недели, я говорю, я иду в прорубь. Да, и это тогда давала такое хорошее. Потом, что еще? Супруга рада, что я готовить стал, да, я готовлю разные блюда, да, там и лазанью с кабачками, и чехакбили, грудинскую кухню, да.
3: Будет ли кафе или бар у Ярослава? Нет?
4: Нет,
3: в перспективе.
4: Кафе, бара нету, но вот я занимаюсь хозяйственной деятельностью как самозанятый, да, вот в самоуправлении есть запросы, у государственных учреждений есть запросы по лекциям, по консультациям, да, именно с точки зрения того, что они могут, что нет. Да, и я регулярно раз в два месяца, в полтора месяца предоставляю им такие возможности. Иногда индивидуально приглашают в учреждение, да, именно рассказать, чтобы уточнить то или иное, как им поступать. Это медицина, это самоуправление как таковое или какое-то учреждение самоуправления. Иногда консультации ко мне обращаются разного уровня должностные лица, в том числе и руководители учреждений, по поводу того, разъяснить, что я, вот я вступил в должность, что мне надо соблюдать, потому что придет...
3: Могу ли я брать конфетку, да?
4: Да, в том числе, да. Могу ли я брать конфетку, или вот у него была, допустим, частная компания, и может ли он продолжать в этой частной компании руководить, или
3: конфликт интересов.
4: Конфликт, да? Интересов, да. Как вы выйти, или, допустим, вот его назначили руководителем учреждения, а у него в подчинении теперь оказалась супруга или дети, да, то есть как ему
3: конфликт
4: действовать?
3: Интересов.
4: Да, ну, закон позволяет в одном учреждении работать родственниками. Только другой вопрос, это все надо отрегулировать так, чтобы было в рамках закона. Чтобы не было принятия решений по отношению к своим детям, к родственникам и так далее.
3: Еще
4: вот
3: раз
4: это я разъясняю.
3: Еще раз вспоминаем Ильфа и Петрова. Гениально, как сказал Остап Ибрагимович, закон надо чтить. Ярослав, чтобы вы могли, скажем так, у вас свободный микрофон, чтобы вы могли и хотели сейчас сказать нашим зрителям и радиослушателям, которые будут смотреть и слушать это интервью.
4: Цените то, что у вас есть. Это, наверное, главное. Семья, дети, здоровье. И, наверное, еще один момент важный, который необходимо понимать. Вот у нас 3 октября выборы. Обязательно идите, да, неважно, за какую партию вы будете голосовать, но идите, потому что это от этого зависит ваша жизнь, ваше окружение, принятые решения и так далее. А так, в основном, будьте здоровы, счастливы и любите жизнь.
3: Дамы и господа, у нас в гостях был Ярослав Стрельченок. Очень интересный собеседник, а сколько вопросов еще осталось за кадром. Ну, я думаю, до следующего интервью мы их всех аккумулируем и зададим. Спасибо за беседу.
4: Спасибо вам огромное, что пригласили. Всего вам доброго.
3: Это была программа «Вечер со звездой», которая выходит при поддержке акционерного общества «Latvijas kredītņēmēji palīdzības programma» lkpp.lv.
1: Реклама. Новый учебник. учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалазгатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
5: Кто из

0: Finance.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшить.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR Mediju grupa.
2: Мы, команда EHR Media Group, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
3: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде Eurolet LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
2: Берите на заметку. В Eurolet LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. Eurolet.lv. Retro FM Латвия объявляет конкурс вместе с IKEA. Теперь цена ниже. С 21 по 25 сентября в вечернем эфире по подсказкам ведущих выясняем, какой товар IKEA стал еще выгоднее, и определяем финалистов, среди которых в пятницу разыграем подарочную карту на 70 евро. Конкурс «Теперь цена ниже» вместе с IKEA.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
9: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейбами» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
11: Retro FM.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа ЛКПП ЛВ.
12: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь, местами ливни с грозами и градом. Ветер западный, северо-западный от 1 до 16 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 14-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь, возможны ливни с грозами. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-11 градусов, а днем плюс 15-16.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа ЛКПП ЛВ.
10: В
11: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь, местами ливни с грозами и градом. Ветер западный, северо-западный от 1 до 16 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 14-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь, возможны ливни с грозами. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-11 градусов, а днем плюс 15-16.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 5 часов 40 минут.
1: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Реклама.
3: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.

0: 5 часов 59 минут.
1: Реклама. Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
0: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Мы, команда EHR Media Group, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
2: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
3: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.lv.
4: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
8: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
9: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
10: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
11: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь, местами ливни с грозами и градом. Ветер западный, северо-западный от 1 до 16 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 14-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь, возможны ливни с грозами. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-11 градусов, а днем плюс 15-16.
10: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 6:40.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама. Только в МК Латвии в больницах появились личные координаторы онкопациентов. Читайте, чем они помогают. В магазинах все больше фальшивых скидок. Все о том, как обнаружить обман и сберечь деньги. Как пройти техосмотр на старой машине в этом году? Важные советы от эксперта ДБДД. Бывший супруг не заботится о ребенке? Узнайте, как жаловаться в сиротский суд, чтобы самому не попасть под проверку. МК Латвия уже в продаже. Подписка на следующий год началась. Условия в газете.
3: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR Mediju grupa.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь, местами ливни с грозами и градом. Ветер западный, северо-западный от 1 до 16 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 14-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь, возможны ливни с грозами. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-11 градусов, а днем плюс 15-16.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: 7:41.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18:00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи» без программ.
3: ЛКПП ЛБ.
2: «Вечер со звездой».
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Ты был на концерте, где 1,5 часа звучат только супер-хиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: 7:59.
1: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АВТ.
2: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь, местами ливни с грозами и градом. Ветер западный, северо-западный от 1 до 16 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 14-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь, возможны ливни с грозами. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-11 градусов, а днем плюс 15-16.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
3: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь, местами ливни с грозами и градом. Ветер западный, северо-западный от 1 до 16 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 14-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь, возможны ливни с грозами. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-11 градусов, а днем плюс 15-16.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

на весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm alive.

0: Сінспілсі температура в днем 16 градусов, Пілсі Резекней Крас 13-16. Временная облачь. Временами дождь, нужны ливни с гроздуха 30 градусов, а днем...
1: Вы слушаете «Тех на Тех».

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un мощи. Тикай кинотеатрос и KFC.
1: Чем приемники в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь, местами ливни с грозами и градом. Ветер западный, северо-западный от 1 до 16 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 14-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь, возможно, ливни с грозами. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-11 градусов, а днем плюс 15-16.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.